Kussi anist, eftet биточек кути пов. Не Давай. Повторит шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да Давай. Еще как. Давай.